Ньокава конажа, сухпонза дюс посахпека, мананя мандасацу, мананя жимасацу. Дюс така зошпа, яя маматапис, уйду сиратапис, хуяспа каусанги, вау киндих панинди, хуя накуспа каусанги, вауа.